0: Я дам. Нам я дам. Нам я дам.
1: Money follows, my brother.
0: Зиндеги хе жандва.